0: ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱵᱤᱞᱰᱤᱝ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱮᱸ ᱵᱷᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱠᱟᱣᱩᱱᱴᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱭ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱢ ᱩᱰᱩᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ
0: ᱛᱚᱵᱮ ᱴᱤᱯᱷᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱨᱩᱴᱤ ᱛᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱚᱢᱮ ᱡᱚᱢᱮ ᱡᱚᱢᱮ
1: ᱦᱮᱸ ᱛᱚᱵᱮ
2: ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱚᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤᱠ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱥᱴᱮᱱᱰ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱥᱚᱭᱫᱟ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ
0: ᱫᱮᱞᱟ ᱦᱮᱸ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱜ ᱢᱮ
2: ᱫᱤᱫᱤ ᱨᱩᱴᱤ ᱨᱩᱴᱤ ᱫᱩᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱚ ᱟᱨ ᱮᱠᱴᱟ ᱚᱢᱞᱮᱴ ᱚᱢᱞᱮᱴ ᱠᱚᱴᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱫᱤ ᱫᱤᱫᱤ ᱦᱮᱸ
0: ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ
1: ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ
0: ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱥ ᱤᱧ ᱫᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱢᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱛᱤᱱ ᱮᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱢᱮ ᱦᱳᱭ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱪᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱷᱤᱲ ᱜᱮ ᱡᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ
2: ᱠᱚᱴᱚᱜ ᱠᱚᱪᱮᱠ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱞᱟᱭ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱪᱟᱭ ᱧᱩᱭ ᱮᱫᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩᱠ ᱥᱮ ᱫᱤᱜᱽᱫᱷᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱧ ᱥᱟᱶᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱧᱚᱜ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟ ᱧᱩᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱠᱤ ᱵᱟᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮ ᱚᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱪᱮᱠᱟᱭ ᱵᱩᱡᱟ ᱥᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱟᱯᱟᱝ ᱫᱟᱯᱟᱝ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱯᱚᱠᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱫᱚᱭ ᱜᱮᱫ ᱟᱫᱮᱭᱟ
0: ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ
1: ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱳᱭ 12 ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱵᱤᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱥᱴᱤᱞ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱲᱤ ᱛᱮ ᱫᱮᱡ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱢᱮ ᱚᱱᱮ 4 ᱟᱨ 5 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱨᱮ ᱯᱷᱮᱰᱚᱜ ᱢᱮ ᱦᱳᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱦᱤᱫᱤᱡ ᱦᱮᱡ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱦᱤᱫᱤᱡ ᱦᱮᱡ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱢ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ
2: ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱮᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱦᱮᱱᱰᱥᱮᱠ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱩᱥᱨᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱨᱩᱯᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱠᱳᱣᱟᱴᱟᱨ ᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱮᱱᱟ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱡᱟᱣᱨᱟᱭᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱛᱩᱦᱮᱫ ᱴᱨᱮᱱ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱩᱡᱩᱜ ᱵᱩᱡᱩᱜ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱦᱩᱲᱵᱩᱲ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱢᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱ ᱫᱮᱨᱤ ᱜᱮᱛᱮ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱠᱚ ᱟᱴᱮᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱡᱟᱣᱨᱟᱭᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱡᱮᱡᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱵᱷᱟᱡᱟ ᱵᱩᱛᱟᱹ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱯᱟᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫᱟ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹᱭ ᱮᱢᱟᱜ ᱮ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱮᱛᱮᱱᱟ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱮᱢᱟᱫᱤᱧᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱮᱢᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱚᱦᱟᱯᱨᱚᱵᱷᱩ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱟ ᱮ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱛᱮᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱫᱤᱧᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱟᱨᱮ ᱢᱮᱛᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱨᱚᱥᱚᱜᱩᱞᱞᱟᱭ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ আচ্ছা হ্যাঁ না দাদাও একনাম বাং কাকা একনাম বাম বাম হ্যাঁ না আদো এমনি মেলা গেম হয় কেনা একদম ভাই মেলা গে
3: দুর্গাপুর রে বাসখন আর্গো কাতে গুয়ুর গুয়ুর

0: ᱤᱱᱡᱤᱨᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱵᱷᱳᱠᱟᱰᱳ ᱛᱮ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱳᱥᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱲᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ 3 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱚᱦᱟᱱᱟᱭᱚᱠ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱭ ᱵᱟᱹᱪᱷᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱴᱟᱭᱤᱞ ᱮᱠᱴᱚᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱵᱷᱤᱱᱚᱭ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱢᱟᱹᱪᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱞᱟᱵᱷᱟᱨᱥ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱛᱛᱚᱡᱤᱛ ᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱱᱟᱭᱚᱠ ᱫᱟ ᱦᱤᱨᱳ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱠᱨᱤᱯᱴ ᱢᱚᱦᱟᱱᱟᱭᱚᱠ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱛᱛᱚᱡᱤᱛ ᱨᱟᱭ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱨᱮ ᱰᱤᱜᱽᱱᱤᱴᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱡᱜᱩᱛ ᱤᱢᱳᱥᱚᱱᱟᱞ ᱰᱮᱯᱛᱷ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱨᱮᱠᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱮᱢᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱠᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟᱱᱛᱷᱨᱚᱯᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣᱱᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱷᱳᱠᱟᱥ ᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱡᱟᱭ ᱦᱟᱹᱥᱤᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱡᱮ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱧ ᱨᱳᱰ ᱥᱳ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱩᱱᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱡᱤᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱧ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱮᱢᱟᱫᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱢᱟᱹᱪᱤᱨᱮᱭ ᱨᱟᱡᱚᱜᱼᱟ ᱢᱚᱦᱟᱱᱟᱭᱚᱠ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱪᱤᱨᱚᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱩᱥᱮᱨ ᱦᱨᱤᱫᱚᱭᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚᱨᱵᱮᱱ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱵᱟᱥ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱥᱛᱩᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱮ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟᱜᱮ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ 4 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱚᱨᱢᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱚᱨᱢᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱫᱤᱯᱟᱵᱚᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱡᱽ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱳᱥᱩᱢ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱷᱳᱠᱟᱞ ᱯᱷᱚᱨ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱫᱟᱥᱤᱧ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱳᱠᱟᱞ ᱯᱷᱚᱨ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱥᱩᱵᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱭᱟᱹᱲᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱨᱤᱭᱮᱴᱤᱵᱷ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱱᱯᱷᱞᱩᱭᱮᱱᱥᱟᱨᱥ ᱟᱨ ᱥᱮᱞᱤᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱵᱷᱳᱠᱟᱞ ᱯᱷᱚᱨ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱚᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱳᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱬ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱞᱦᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱦᱚᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: শুনলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত মন কি বাত অনুষ্ঠানের 137তম পর্বের সাঁওতালি রূপান্তর আকাশবাণী কলকাতা শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান